0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 3 июля. Католическая церковь чтит память святого апостола Фомы, который не мог поверить в воскресение Иисуса Христа, доколе не убедился, что Иисус жив. При первом явлении Иисуса другим апостолам Фома отсутствовал, но, узнав от них об этом, сказал: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Явившийся Иисус позволил Фоме вложить палец в раны, и тот, уверовав, произнес: «Господь мой и Бог мой». Выражение «Фома неверующий» или «неверный» стало нарицательным именем для недоверчивого и сомневающегося слушателя. Господи, мы отдаем Тебе долг нашего служения и смиренно просим, чтобы Ты хранил в нас Твои дары, которые в праздник святого апостола Фомы мы приносим как угодную Тебе жертву.
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Департамент вероучения Святейшего Престола разослал всем епископам мира информацию о том, какие шаги следует предпринять для воссоединения членов Раскольнического братства Святого Пия X с церковной общиной. Для пресвитеров из священнического братства Святого Пия X возвращение в церковное общение предполагает готовность принять Второй Ватиканский собор и признать законный характер нового чина мессы, даже если пресвитер сам служит согласно так называемому тридентскому чину. Пресвитер, желающий воссоединиться с католической церковью, должен найти ординария, епархиального епископа, главного настоятеля монашеского ордена или общества апостольской жизни папского права для священников, который был бы готов принять его ad experimentum. Священник должен написать папе римскому письмо с прошением о снятии прещений, наложенных по причине рукоположения отлученным или незаконно поставленным епископом, или же по причине вступления в священническое братство. Пресвитер должен приложить справку о рукоположении и подписать исповедание веры и формулу присоединения, выразив приверженность истинам католической веры и верность папе, а также обязательство отказаться от публичных нападок на папу и на его учительство. Кроме того, он обязуется следовать доктрине 25-го параграфа Lumen Gentium о послушании учительству Церкви, признавать действительность совершения Евхаристии согласно обрядам, изданным Павлом VI и Иоанном Павлом II, а также следовать нормам Кодекса канонического права, изданного Иоанном Павлом II. Что касается мирян, то Департамент вероучения ставит акцент на вопросе вменения в вину греха раскола и личной нравственной ответственности тех, кто формально присоединился к священническому братству или же посещает его богослужение. Такая вина, говорится в документе, не вменяется всем автоматически. Каждый случай рассматривается отдельно. Наличие вины предполагает полное осознание и согласие воли. Это может относиться, например, к мирянам из Третьего ордена Братства Пия X и к мирянам, которые регулярно участвуют в богослужениях братства, формально разделяя его доктринальные позиции. В этих случаях для полного общения с католической церковью мирянам необходимо совершить акт всецелой приверженности доктрине и послушания католической иерархии, выразив его перед местным ординарием, гарантом единства по местной церкви. Кроме того, мирянин, решивший выйти из священнического братства святого Пия X, должен подписать и передать своему епископу исповедание веры и формулу присоединения. В документе уточняется, вина за схизму не вменяется тем мирянам, которые посещали мессу братства только по литургическим и духовным причинам, а также мирянам, которые, даже зная о напряженности в отношениях братства со Святейшим Престолом, не отвергают учительство и авторитет Папы Римского. В этом случае мирянину достаточно обратиться к католическому священнику, находящемуся в полном церковном общении, и сообщить о своем решении впредь не посещать священническое братство святого Пия X.

Что может послужить убедительным свидетельством того, что мир еще возможен в обществе, расколотом жесткой поляризацией и войнами? В эпоху Великого Разделения христианские усилия на пути к единству обретают особый вес. О важности этого общего стремления размышлял Лев XIV во время встречи с делегацией Вселенского Патриархата, которая состоялась 30 июня в Ватикане. В начале речи папа отметил, что он с радостью вспоминает прошлогоднее участие в экуменическом молебне в Изнике, который был приурочен к 1700-летию Первого Никейского собора. Это торжество стало красноречивым свидетельством уже существующего единства между верующими. Папа сказал, что никейский символ веры должен быть основой и руководящим принципом экуменического пути, предлагая модель истинного единства в законном многообразии. Единство в Троице, Троица в единстве. Папа выразил надежду, что путь к празднованию второго тысячелетия искупления в 33 году христиане всего мира совершат вместе, заново открывая дар и призвание быть свидетелями воскресшего. Он подчеркнул, что в сегодняшнем мире усилия христиан в стремлении к единству приобретают совершенно особое значение. В нынешней ситуации на карту поставлена не только достоверность христианского послания, но и само будущее человечества. Необходимость более тесного сотрудничества между христианами перед лицом современных вызовов, которые включают в себя мир, правильное использование новых технологий и заботу о творении, проистекает из самого Евангелия Иисуса Христа. Наша ответственность за жизнь и достоинство каждого человека, начиная с самых маленьких и нуждающихся, является критерием, который определит нашу нынешнюю и вечную судьбу. Папа поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея за приверженность делу продвижения христианского единства и верил присутствующих заступничеству святых апостолов Петра и Андрея, братьев по плоти и по вере. Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошение на июль об уважении к человеческой жизни. Епископ Рима возносит молитву.

0: the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Владыка жизни, Ты сотворил нас по любви и призвал к полноте бытия. Каждый человек — священный дар, отражающий Твой лик с первого мгновения своего существования до последнего вздоха на земном пути. Сегодня мы просим Тебя о благодати, признания и хранения уникальной и неповторимой ценности каждого человека. Научи нас принимать жизнь без каких-либо условий, с нежностью поддерживать уязвимость, сопровождать каждый ее этап с уважением и дерзновенно защищать тех, у кого нет голоса. Прости нас, Господи, когда мы впадаем в безразличие или в культуру отбросов, когда перестаем видеть в ближнем того, кто достоин любви. Даруй нам новое сердце, способное всегда выбирать жизнь, и щедрые руки, готовые защищать ее конкретными делами. Соделай Церковь Твою живым свидетельством Евангелия жизни, открытым домом, где рады каждому существованию, где никто не чувствует себя лишним и где всегда уважают и берегут достоинство человека. Господи Иисусе, научи нас возлюбить жизнь так, как любишь ее Ты, с нежностью, верностью и самоотдачей. Помоги нам возвещать словом и делом, что каждая человеческая жизнь достойна всецелого дара самих себя. Аминь. Никогда не использовать религию для оправдания ненависти, предубеждений и тем более насилия. С таким призывом кардинал Маттео Дзуппи обратился к участникам церемонии, на которой представители 15 религиозных общин Италии подписали межрелигиозное соглашение, подтвердив общую ответственность за мир, общественное согласие и служение общему благу. Подписанием пакта завершился путь, начавшийся в 23-м году под эгидой Итальянской епископской конференции. В ходе церемонии документ был передан президенту Итальянской республики Серджо Маттарелли. Пакт содержит 9 обязательств, включая соответствующие практические шаги, среди которых продвижение культуры мира и признание равного достоинства всех религий перед государством. Кардинал Дзуппи отметил, что документ призван стать реальным вкладом в жизнь общества, которое все чаще сталкивается с поляризацией и экстремизмом, побуждающими видеть противника в человеке иной веры или культуры. Иерарх представил новый пакт как часть широкой традиции межрелигиозного диалога и мира, отраженной в энциклике Папы Франциска «Фрателли Тутти». В энциклике Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas» и в «Наследии Ассизи» молитвенной встречи 1986 года, созванной святым Иоанном Павлом II и положившей начало этой традиции. С 2024 года в процесс были вовлечены и молодые представители различных конфессий, ставшие своего рода посланниками культуры диалога в своих общинах. Вместе с религиозными лидерами они приняли участие в церемонии передачи документа президенту Италии.

Папа обновил конституцию римского викариата, административной структуры римской епархии. Реформа затрагивает главным образом систему управления римской епархией. Сохраняется ключевая роль кардинала-викария, а координация административной деятельности передается новому должностному лицу. Изменения закреплены в документе «Confirma fratres tuos», изданном в форме «motu proprio». Документ обновляет конституцию «In ecclesiarum communione», принятую в 23 году Папой Франциском. Практический опыт ее применения выявил необходимость пересмотреть отдельные положения. С этой целью в феврале нынешнего года по решению Папы Льва XIV была создана специальная рабочая группа, которой поручили изучить действующие нормы и подготовить предложения по их обновлению. Согласно обновленной конституции, кардинал-викарий сохраняет руководство викариатом и судебные полномочия в епархии Рима. Вместе с тем вводится должность модератора курии, который будет координировать административную деятельность и работу структур викариата. Его назначает папа сроком на 5 лет. Документ уточняет положение, касающееся деятельности заместителя кардинала-викария и вспомогательных епископов, а также процедуры назначения приходских священников и их помощников. Отдельные изменения затрагивают епископский совет, который определяется как постоянный консультативный орган при кардинале-викарии. При этом система судебных органов и большинство служб викариата остаются без изменений. Комиссия по внутреннему надзору сохраняется, однако детали ее работы будут определены отдельным регламентом. В документе Святейший Отец приводит слова Христа, обращенные к апостолу Петру: «Укрепи братьев твоих», подчеркивая, что Римская Церковь призвана являть единство всей Церкви. Именно в этом ключе Папа видит задачу церковных структур – быть инструментом служения миссии и народу Божию.

0: Здесь никто не спрашивает о прошлом, о совершенных злодеяниях, которые привели в тюрьму. Здесь важны желания измениться, обращение и готовность работать над собой. Такую возможность дает программа получения высшего образования для заключенных Люблинского католического университета имени Иоанна Павла II. В этом году обучение завершили и еще 7 студентов. У каждого из них своя история жизни, свой приговор, но в то же время очень хорошие результаты защиты диплома и высокая успеваемость по специальности науки о семье. Большая радость видеть ощутимые результаты своего труда. Это итог не одного года, а всех 3 лет работы. Надеемся, что студенты продолжат обучение в магистратуре, подчеркнул научный руководитель выпускников бакалавриата профессор-отец Мирослав Калиновский. Защита бакалаврских работ продолжалась около 2 часов. Здесь не было простых вопросов. Экзамен вызвал бурю эмоций. «Я чувствую гордость. Это был огромный стресс, но и большая радость. Я растроган тем, что делаю что-то стоящее в своей жизни. Мой срок позволяет мне еще успеть получить степень магистра», — поделился один из заключенных после выхода из зала. Как подчеркивает профессор Калиновский, образование – это и награда, и надежный метод ресоциализации. «Мы создаем условия для учебы, привлекаем университетский преподавательский состав и другие структуры, даем этим людям шанс, но и ставим требования. Мы рассказываем об этом в СМИ. Мы знаем, что 80% из них не возвращается на преступный путь». Но в этом процессе важны семья и окружение, в которое заключенный попадает после отбытия наказания, отмечает ректор университета. Модель обучения осужденных по программам высшего образования стартовала в Люблинском католическом университете в 2013 году. В настоящее время доступны программы бакалавриата и магистратуры. Сейчас по ним обучаются 32 человека со всей Польши, включая женщин. Эта программа вызвала большой интерес на международном уровне, в том числе у пенитенциарных учреждений Рима, которые склоняются к запуску аналогичного обучения в сотрудничестве с Папской Богословской академией и Свободным университетом Пресвятой Богородицы.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

stop in

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 3 июля. Католическая церковь чтит память святого апостола Фомы, который не мог поверить в воскресение Иисуса Христа, доколе не убедился, что Иисус жив. При первом явлении Иисуса другим апостолам Фома отсутствовал, но, узнав от них об этом, сказал: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Явившийся Иисус позволил Фоме вложить палец в раны, и тот, уверовав, произнес: «Господь мой и Бог мой». Выражение «Фома неверующий» или «неверный» стало нарицательным именем для недоверчивого и сомневающегося слушателя. Господи, мы отдаем Тебе долг нашего служения и смиренно просим, чтобы Ты хранил в нас Твои дары, которые в праздник святого апостола Фомы мы приносим как угодную Тебе жертву.
2: Новости из Ватикана по-русски. Департамент вероучения Святейшего Престола разослал всем епископам мира информацию о том, какие шаги следует предпринять для воссоединения членов Раскольнического братства Святого Пия X с церковной общиной. Для пресвитеров из священнического братства Святого Пия X возвращение в церковное общение предполагает готовность принять Второй Ватиканский собор и признать законный характер нового чина мессы, даже если пресвитер сам служит согласно так называемому тридентскому чину. Пресвитер, желающий воссоединиться с католической церковью, должен найти ординария, епархиального епископа, главного настоятеля монашеского ордена или общества апостольской жизни папского права для священников, который был бы готов принять его ad experimentum. Священник должен написать папе римскому письмо с прошением о снятии прещений, наложенных по причине рукоположения отлученным или незаконно поставленным епископом, или же по причине вступления в священническое братство. Пресвитер должен приложить справку о рукоположении и подписать исповедание веры и формулу присоединения, выразив приверженность истинам католической веры и верность папе, а также обязательство отказаться от публичных нападок на папу и на его учительство. Кроме того, он обязуется следовать доктрине 25-го параграфа Lumen Gentium о послушании учительству Церкви, признавать действительность совершения Евхаристии согласно обрядам, изданным Павлом VI и Иоанном Павлом II, а также следовать нормам Кодекса канонического права, изданного Иоанном Павлом II. Что касается мирян, то Департамент вероучения ставит акцент на вопросе вменения в вину греха раскола и личной нравственной ответственности тех, кто формально присоединился к священническому братству или же посещает его богослужение. Такая вина, говорится в документе, не вменяется всем автоматически. Каждый случай рассматривается отдельно. Наличие вины предполагает полное осознание и согласие воли. Это может относиться, например, к мирянам из Третьего ордена Братства Пия X и к мирянам, которые регулярно участвуют в богослужениях братства, формально разделяя его доктринальные позиции. В этих случаях для полного общения с католической церковью мирянам необходимо совершить акт всецелой приверженности доктрине и послушания католической иерархии, выразив его перед местным ординарием, гарантом единства по местной церкви. Кроме того, мирянин, решивший выйти из священнического братства Святого Пия X, должен подписать и передать своему епископу исповедание веры и формулу присоединения, В документе уточняется, вина за схизму не вменяется тем мирянам, которые посещали мессу братства только по литургическим и духовным причинам, а также мирянам, которые, даже зная о напряженности в отношениях братства со Святейшим Престолом, не отвергают учительство и авторитет Папы Римского. В этом случае мирянину достаточно обратиться к католическому священнику, находящемуся в полном церковном общении, и сообщить о своем решении впредь не посещать священническое братство святого Пия X.

что может послужить убедительным свидетельством того, что мир еще возможен в обществе, расколотом жесткой поляризацией и войнами. В эпоху Великого Разделения христианские усилия на пути к единству обретают особый вес. О важности этого общего стремления размышлял Лев XIV во время встречи с делегацией Вселенского Патриархата, которая состоялась 30 июня в Ватикане. В начале речи папа отметил, что он с радостью вспоминает прошлогоднее участие в экуменическом молебне в Изнике, который был приурочен к 1700-летию Первого Никейского собора. Это торжество стало красноречивым свидетельством уже существующего единства между верующими. Папа сказал, что никейский символ веры должен быть основой и руководящим принципом экуменического пути, предлагая модель истинного единства в законном многообразии. Единство в Троице, Троица в единстве. Папа выразил надежду, что путь к празднованию второго тысячелетия искупления в 33 году христиане всего мира совершат вместе, заново открывая дар и призвание быть свидетелями воскресшего. Он подчеркнул, что в сегодняшнем мире усилия христиан в стремлении к единству приобретают совершенно особое значение. В нынешней ситуации на карту поставлена не только достоверность христианского послания, но и само будущее человечества. Необходимость более тесного сотрудничества между христианами перед лицом современных вызовов, которые включают в себя мир, правильное использование новых технологий и заботу о творении, проистекает из самого Евангелия Иисуса Христа. Наша ответственность за жизнь и достоинство каждого человека, начиная с самых маленьких и нуждающихся, является критерием, который определит нашу нынешнюю и вечную судьбу. Папа поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея за приверженность делу продвижения христианского единства и верил присутствующих заступничеству святых апостолов Петра и Андрея, братьев по плоти и по вере. Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошение на июль об уважении к человеческой жизни. Епископ Рима возносит молитву.

0: the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Владыка жизни, Ты сотворил нас по любви и призвал к полноте бытия. Каждый человек — священный дар, отражающий Твой лик с первого мгновения своего существования до последнего вздоха на земном пути. Сегодня мы просим Тебя о благодати, признании и хранении уникальной и неповторимой ценности каждого человека. Научи нас принимать жизнь без каких-либо условий, с нежностью поддерживать уязвимость, сопровождать каждый ее этап с уважением и дерзновенно защищать тех, у кого нет голоса. Прости нас, Господи, когда мы впадаем в безразличие или в культуру отбросов, когда перестаем видеть в ближнем того, кто достоин любви. Даруй нам новое сердце, способное всегда выбирать жизнь, и щедрые руки, готовые защищать ее конкретными делами. Соделай Церковь Твою живым свидетельством Евангелия жизни, открытым домом, где рады каждому существованию, где никто не чувствует себя лишним и где всегда уважают и берегут достоинство человека. Господи Иисусе, научи нас возлюбить жизнь так, как любишь ее Ты, с нежностью, верностью и самоотдачей. Помоги нам возвещать словом и делом, что каждая человеческая жизнь достойна всецелого дара самих себя. Аминь.
0: Is worth the total gift of ourselves. Amen.
1: Никогда не использовать религию для оправдания ненависти, предубеждений и тем более насилия. С таким призывом кардинал Маттео Дзуппи обратился к участникам церемонии, на которой представители 15 религиозных общин Италии подписали межрелигиозное соглашение, подтвердив общую ответственность за мир, общественное согласие и служение общему благу. Подписанием пакта завершился путь, начавшийся в 23-м году под эгидой Итальянской епископской конференции. В ходе церемонии документ был передан президенту Итальянской республики Серджо Маттарелли. Пакт содержит 9 обязательств, включая соответствующие практические шаги, среди которых продвижение культуры мира и признание равного достоинства всех религий перед государством. Кардинал Дзуппи отметил, что документ призван стать реальным вкладом в жизнь общества, которое все чаще сталкивается с поляризацией и экстремизмом, побуждающими видеть противника в человеке иной веры или культуры. Иерарх представил новый пакт как часть широкой традиции межрелигиозного диалога и мира, отраженной в энциклике Папы Франциска «Фрателли Тутти», в энциклике Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas» и в наследии Ассизи «Молитвенной встречи» 1986 года, созванной святым Иоанном Павлом II и положившей начало этой традиции. С 2024 года в процесс были вовлечены и молодые представители различных конфессий, ставшие своего рода посланниками культуры диалога в своих общинах. Вместе с религиозными лидерами они приняли участие в церемонии передачи документа президенту Италии.

Папа обновил конституцию римского викариата, административной структуры римской епархии. Реформа затрагивает главным образом систему управления римской епархией. Сохраняется ключевая роль кардинала-викария, а координация административной деятельности передается новому должностному лицу. Изменения закреплены в документе «Confirma fratres tuos», изданном в форме «motu proprio». Документ обновляет Конституцию in Ecclesiarum Communione, принятую в 23-м году Папой Франциском. Практический опыт ее применения выявил необходимость пересмотреть отдельные положения. С этой целью в феврале нынешнего года по решению Папы Льва XIV была создана специальная рабочая группа, которой поручили изучить действующие нормы и подготовить предложения по их обновлению. Согласно обновленной Конституции, кардинал-викарий сохраняет руководство викариатом и судебные полномочия в епархии Рима. Вместе с тем вводится должность модератора курии, который будет координировать административную деятельность и работу структур викариата. Его назначает папа сроком на 5 лет. Документ уточняет положение, касающееся деятельности заместителя кардинала-викария и вспомогательных епископов, а также процедуры назначения приходских священников и их помощников. Отдельные изменения затрагивают епископский совет, который определяется как постоянный консультативный орган при кардинале-викарии. При этом система судебных органов и большинство служб викариата остаются без изменений. Комиссия по внутреннему надзору сохраняется, однако детали ее работы будут определены отдельным регламентом. В документе Святейший Отец приводит слова Христа, обращенные к апостолу Петру: «Укрепи братьев твоих», подчеркивая, что римская церковь призвана являть единство всей церкви. Именно в этом ключе папа видит задачу церковных структур – быть инструментом служения миссии и народу Божию.

0: Здесь никто не спрашивает о прошлом, о совершенных злодеяниях, которые привели в тюрьму. Здесь важны желания измениться, обращение и готовность работать над собой. Такую возможность дает программа получения высшего образования для заключенных Люблинского католического университета имени Иоанна Павла II. В этом году обучение завершили и еще 7 студентов. У каждого из них своя история жизни, свой приговор, но в то же время очень хорошие результаты защиты диплома и высокая успеваемость по специальности науки о семье. Большая радость видеть ощутимые результаты своего труда. Это итог не одного года, а всех 3 лет работы. Надеемся, что студенты продолжат обучение в магистратуре, подчеркнул научный руководитель выпускников бакалавриата профессор-отец Мирослав Калиновский. Защита бакалаврских работ продолжалась около 2 часов. Здесь не было простых вопросов. Экзамен вызвал бурю эмоций. «Я чувствую гордость. Это был огромный стресс, но и большая радость. Я растроган тем, что делаю что-то стоящее в своей жизни. Мой срок позволяет мне еще успеть получить степень магистра», — поделился один из заключенных после выхода из зала. Как подчеркивает профессор Калиновский, образование – это и награда, и надежный метод ресоциализации. «Мы создаем условия для учебы, привлекаем университетский преподавательский состав и другие структуры, даем этим людям шанс, но и ставим требования. Мы рассказываем об этом в СМИ. Мы знаем, что 80% из них не возвращается на преступный путь». Но в этом процессе важны семья и окружение, в которое заключенный попадает после отбытия наказания, отмечает ректор университета. Модель обучения осужденных по программам высшего образования стартовала в Люблинском католическом университете в 2013 году. В настоящее время доступны программы бакалавриата и магистратуры. Сейчас по ним обучаются 32 человека со всей Польши, включая женщин. Эта программа вызвала большой интерес на международном уровне, в том числе у пенитенциарных учреждений Рима, которые склоняются к запуску аналогичного обучения в сотрудничестве с Папской Богословской академией и Свободным университетом Пресвятой Богородицы.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: decimus per apostolicas literas motu proprio datas confirma fratres tuos dat operam ad constitutionem apostolicam in ecclesiarum communione hodiernis necessitatibus aptandam, refert Rosarius Tronolone.
1: Postquam anno bismillesimo vicesimo tertio in ecclesiarum communione constitutio vigere cepit, pastoralis actio et vicariatus administratio quaedam ostenderunt observanda. Ac de causa, die quinto et vicesimo mensis februarii preteriti, peritorum manipulum constituerat summus pontifex, qui normas vigentes vestigarent et quaedam mutanda proponerent. Precipua principia manent, quae vicariatum renovandum curaverunt ad Francisci Pape voluntatem, ob oculos missionaria ratione habita sinud alique ecclesie romane. Nova prestant, quae ad fidelium officii conscientiam attinent, qui ex propria vocazione propriisque donis ad vitam ac communitatis ecclesialis missionem participandam vocantur.
0: Ex Lefebvrianis iterum quaesivit pontifex ut ab episcopis schismatice consecrandis recederent absque pontificio mandato per consecrationis missam quatuor nuovorum episcoporum in oppido econ Helvetiae. Digressus refactus est ab Ecclesia Romana asseclarum fraternitatis sancti Pii decimi. Angelice salutationis sub finem die preterito Dominico Leo quartus decimus oboli sancti Petri diem memoravit, qui undetrigesimo die incidit mensis Iunii atque cunctis fidelibus gratias agit, qui quedam dono dederunt ad missionem pontificis pastoralem caritatisque opera sustinenda in debiliorium beneficium. Suam proximitatem Venetiole iteravit pontifex funestissimo terre motu quassate, ex quo in numeri homines interierunt et quidam non inveniuntur, pro eis precationem ad Deum elevat, qui spiritalem proximitatem mortuorum vulneratorum familiaribus demonstrat iisque porro qui hac calamitate sunt graviter percursi. Gratias pro inde pontifex refert is qui parietinas amovere conantur de perditos querentes ac opem ferentes. Tandem ad finem pervenimus. Nova proxima hebdomada habebitis. Valete.
2: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Christu. Говорит Радио Ватикан.
3: Сегодня, 4 июля, католическая церковь чтит память святой Елизаветы Португальской, будущая святая, дочь короля Педро III, Арагонского и Констанции. В Португалии святую зовут еще «Миротворица» за то, что она помогала помириться королю Динишу с его сыну, поднявшему против него восстание. Елизавета основывала больницы, школы, приюты. Несмотря на то, что король Диниш вел жизнь довольно свободную, она оставалась примером верной жены. После смерти супруга короля Португалии Диниша она вступила в Третий орден францисканцев, жила при монастыре Святой Клары, посвятив себя делам милосердия. Скончалась Елизавета Португальская в 1336 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Витольда Томашевского. Он окончил семинарию и академию в Санкт-Петербурге, служил в Перми и Белоруссии. Арестован в Березине в 1936 году. Дальнейшая судьба неизвестна. «Воспеваю и славлю могущество Твое, Господи!»
4: Новости из Ватикана по-русски.
5: По Пастырский визит на итальянский остров Лампедузу, где многие мигранты впервые увидели берега Европы,

0: Европы, а другие нашли последнее пристанище после изнуряющего морского пути, папа Лев XIV начал с посещения кладбища. Затем он встретился с теми, кому удалось выжить и начать новую жизнь в Италии. Возле врат Европы, через которые прошел папа, среди встречающих был 11-летний Леонардо де Рек из Ганы. На безупречном итальянском он рассказал свою историю корреспонденту Радио Ватикана. Младенцем Леонардо был спасен у побережья и усыновлен местной семьей. Тогда, в день прибытия на Лампедузу, он лишился всего, его мать погибла. В знак утешения ребенку подарили футбольный мяч, который оставался с ним все эти годы. Леонардо подарил его папе, сопроводив запиской. Он просит подарить его, в свою очередь, другому ребенку. Третьего июля папа Лев участвовал по видеосвязи в церемонии вручения Филадельфийской медали свободы, проведенной Национальным центром Конституции в Филадельфии. Принимая высокую награду, Святейший Отец произнес речь, напомнив об основных конституционных принципах, изложенных в Декларации независимости США от 4 июля 1776 года. Как сын этой великой страны, основанной людьми, которые мечтали о свободе и о лучшем мире для себя и для своих детей, я присоединяюсь к вам, чтобы спросить Божьих благословений на будущее Америки. В словах декларации, сказал далее папа, звучит отсылка к закону природы и к Богу природы в качестве основы для утверждения, что все мужчины и все женщины созданы равными, и Создатель наделил их определенными неотчуждаемыми правами, в том числе правом на жизнь, на свободу и на поиск счастья. Хотя это утверждение в декларации вдохновлено иллюминизмом, в конечном счете оно коренится в библейском понимании человека, сотворенного по образу Божьему. Прошло 250 лет, и за это время, отметил папа, Америка стала синонимом свободы, продолжая открывать свои двери потоком мигрантов. Любовь к свободе побудила США в мрачные времена истории, а именно в мировые войны, защищать свободу за пределами своих границ. Вместе с тем, не всегда было легко следовать идеалам свободы и справедливости. И в этом смысле работа продолжается. Каждое поколение призвано вновь и вновь осуществлять мечты основателей. Папа особо остановился на праве на жизнь от момента зачатия до естественного конца. Это право следует защищать всегда, ведь если человеку отказано в праве на жизнь, то ему отказано также в свободе и поиске счастья. За правом на жизнь следует свобода, основанная на способности человека познавать истину и следовать тому, что благо даже высокой ценой. Папа подчеркнул усилия США по продвижению религиозной свободы. Ведь свобода не может не оберегать сокровенную сферу человека, где формируются его убеждения и где совесть руководит его решениями. Первые жители Америки, сказал в заключение папа Лев, принадлежали к разным религиям и говорили на разных языках, но они нашли общую почву и необходимую силу, чтобы устремиться к лучшему будущему. Чтобы нация могла процветать, она должна быть по-настоящему едина. Свою речь Святейший Отец завершил словами: «Бог да благословит Америку».
1: May God bless America. Thank you.
0: В ночь на 1 июля Киев пережил одну из самых тяжелых атак за последнее время. Город подвергся массированному ракетно-дроновому обстрелу, который продолжался до утра и сопровождался разрушениями в жилых районах и жертвами среди мирных жителей. О пережитом рассказал ватиканским СМИ апостольский нунций монсеньор Висвальдас Кульбокас. По его словам, обстрел начался около полуночи и продолжался несколько часов. В Киеве звучали многочисленные взрывы, работали системы противовоздушной обороны, а жители были вынуждены укрываться в безопасных местах по всему городу. Было особенно тяжело, отметил дипломат, когда удары приходились по жилым домам. «Люди уже длительное время живут в условиях постоянной угрозы новых атак», — отметил монсеньор Кульбокас. «Многие киевляне 1 июля провели ночь в метро, куда спускались целыми семьями в поисках безопасности. Однако даже там ощущались вибрации взрывов, а с потолков сыпалась пыль, усиливая тревогу и чувство незащищенности». Монсеньор Кульбокас говорил о молитве за всех пострадавших и отдельно за Россию, прося о даре обращения от войны к миру. Он подчеркнул важность молитвы и стремления к миру даже в условиях продолжающихся разрушений и человеческих потерь. О ситуации в Киеве ватиканским СМИ рассказал вспомогательный епископ Киевско-Житомирской епархии монсеньор Александр Язловецкий. По его словам, происходящее он воспринимает как реальность, которая становится по-настоящему суровой. «Как епископ, как священник, я вижу за всем этим духовную реальность, а не только политическую или военную. Я вижу, как демон стремится сделать эту войну еще более масштабной, убивая, лишая мужества, отнимая надежду, вселяя страх в людей», — отметил епископ. В этой связи он обратился с призывом к молитве. «Молитесь, молитесь, чтобы эта война закончилась. Не оставляйте нас одних. Если знаете кого-то, позвоните, напишите сообщение, потому что это действительно тяжело». Прилад также рассказал о людях, которые, спасаясь от войны, прибыли в Киев из других регионов, однако для многих испытания продолжились и здесь, с новыми потерями и разрушениями. Он говорит об очень тяжелом опыте и усталости людей, подчеркивая, что даже летом остается тревога перед приближающейся зимой. «Молитесь о нас», — повторил монсеньор Язловецкий. Ватикан подтвердил финансовую поддержку Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и призвал защитить его миссию. Об этом на заседании специального комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил представитель постоянного наблюдателя Святейшего Престола монсеньор Марко Формика. Он отметил, что в нынешнее время непрекращающихся страданий и глубокой неопределенности эта помощь остается жизненно необходимым источником для поддержки миллионов палестинских беженцев. Иерарх выразил обеспокоенность Ватикана гибелью сотрудников и нападениями на объекты агентства на территориях Палестины, включая школы и другие учреждения, которые служили убежищем для населения. В этой ситуации крайне важно, чтобы доставки гуманитарной помощи не чинились препятствия, особенно в секторе Газа. Подобные действия усугубляют страдания людей, и без того живущих в тяжелых условиях, и представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права. Святейший Престол подтвердил свои финансовые обязательства по поддержке гуманитарной миссии агентства как конкретного выражения солидарности с палестинскими беженцами.

Приходят к Иисусу ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся, а ученики твои не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли сыны чертога брачного скорбеть, пока с ними жених? Но придут дни, когда взят будет от них жених, и тогда будут поститься. И никто не ставит заплату из новой ткани на ветхой одежде. Пришитый кусок ее разорвет, и дыра будет хуже. И не наливают вино молодое в мехи ветхие, иначе проливаются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но наливают вино молодое в меха новые, и сохраняется и то, и другое».

Сестры-братья, читая Священное Писание, мы всегда поражаемся способом и средством сбережения знаний прошлого, которые в то же время имеют неоценимую стоимость и силу для передачи от одного поколения к другому, сообщая о великих открытиях, которые остаются важными и по сей день. Установление отношений с Богом является удивительным благом, которое можно передать тем, кто ищет смысл своей жизни. Но есть и другой способ хранения знаний прошлого, который назовем бесплодным, эгоцентричным, защищающим свои устоявшиеся привычки, недальновидным взглядом на вещи и на весь окружающий мир. Иисус противостоит такому видению мира, считающему свои обычаи, привычки, традиции волей Божьей. Иисус продолжает свой путь. Новое вино Евангелия не может храниться в старых сосудах черствой, неподвижной иудейской традиции. Но будем здесь осторожны, чтобы не совершить ту же ошибку, не путать основные составляющие вероучения, которые неизменны, с обычаями, привычками поведения отдельных служителей. Сегодня, кстати, вспомнить о главных определениях веры в Бога, приводя слова великого мыслителя прошлого Владимира Соловьева, который определил три колонны религиозной жизни человека, которыми являются милостыня, молитва и пост. Кто не молится Богу, кто не помогает людям и не исправляет своей природы воздержанием, тот чужд всякой религии, хотя бы думал, говорил, писал о религиозных предметах всю свою жизнь. Эти три основных действия религии так тесно между собой связаны, что одно без другого не имеет никакой силы.

Продолжая, обратим наше внимание на то, что встреча с Богом коренным образом меняет жизнь человека уверовавшего. Это подобно тому, как люди влюбляются, как заключают брачный союз с человеком, в которого безоглядно влюблены. Много раз Священное Писание говорит об отношениях с Богом как о женихе, который берет с собою свою возлюбленную невесту. Поэтому мы не должны воспринимать Бога как равнодушного, непримиримого судью, как какого-то таинственного и непостижимого в своих действиях правителя или хранителя нравственного порядка. Все эти элементы не выглядят убедительно. Попытка сохранить подобную идею Бога и наложить ее на новшество Иисуса – это, так сказать, бесполезное залатывание дыр, как мы слышали в Евангелии. Напротив, давайте облачимся в новую одежду праздника, чтобы понять необычайную новизну, которую пришел открыть нам Иисус Христос. И слишком часто мы, христиане, имеем в своем сердце черствое, старое представление о Боге, которое плохо подходит для провозглашения Евангелия. В молитве будем просить Святого Духа помочь нам изменить нашу жизненную позицию, коренным образом изменить склад нашего ума. Жених с нами. Жизнь превращается в настоящий праздник. Конечно, это не полнота еще, и порой наши дни будут утомительными, печальными. Потребуется больше молитвы, больше поста. Но в сердце уже присутствует духовная радость, которую уже никто не может у нас отнять.

0: И в заключение о новизне, которую принес Иисус Христос, как в Его словах, так и в делах, и такой новизны мы не встречаем в Ветхом Завете. С появлением Иисуса в мир вошла истина, мудрость, жизнь. Пришествие Христа сравнивается с вином, символом мессианского всеобщего торжества. Иисус в Кане Галилейской предлагает нам лучшее вино, происхождение которого неизвестно, потому что только Бог предлагает его и предлагает каждому в свой час. Иисус – это новое вино, которое радует сердце Церкви. Иисус предлагает вино спасения. Иисус – это Божий дар всему человечеству. Чтобы понять Иисуса, а точнее, чтобы принять Его, недостаточно того, что было раньше. Человек должен родиться свыше, родиться от воды и духа. Закона Моисеева недостаточно. Необходимо принять заповеди блаженства Иисуса Христа. Да и одного поста будет недостаточно. Нам нужна еще душевная нищета, то есть духовное отношение, располагающее нас к получению чего-то от Бога. Христос – не результат нашей работы, это дар Бога Отца. Христос – не плод наших поисков, а Божье излучение, сияющее на сцене человечества. И да будет так!
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 4 июля католическая церковь чтит память святой Елизаветы Португальской, будущая святая, дочь короля Педро III, Арагонского и Констанции. В Португалии святую зовут еще Миротворица за то, что она помогала помириться королю Динишу с его сыну, поднявшему против него восстание. Елизавета основывала больницы, школы, приюты. Несмотря на то, что король Диниш вел жизнь довольно свободную, она оставалась примером верной жены. После смерти супруга короля Португалии Диниша она вступила в Третий орден францисканцев, жила при монастыре Святой Клары, посвятив себя делам милосердия. Скончалась Елизавета Португальская в 1336 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Витольда Томашевского. Он окончил семинарию и академию в Санкт-Петербурге, служил в Перми и Белоруссии. Арестован в Березине в 1936 году. Дальнейшая судьба неизвестна. «Воспеваю и славлю могущество Твое, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Пастырский визит на итальянский остров Лампедузу, где многие мигранты впервые увидели берега Европы, а другие нашли последнее пристанище после изнуряющего морского пути, папа Лев XIV начал с посещения кладбища. Затем он встретился с теми, кому удалось выжить и начать новую жизнь в Италии. Возле врат Европы, через которые прошел папа, среди встречающих был 11-летний Леонардо де Рек из Ганы. На безупречном итальянском он рассказал свою историю корреспонденту Радио Ватикана. Младенцем Леонардо был спасен у побережья и усыновлен местной семьей. Тогда, в день прибытия на Лампедузу, он лишился всего. Его мать погибла. В знак утешения ребенку подарили футбольный мяч, который оставался с ним все эти годы. Леонардо подарил его папе, сопроводив запиской. Он просит подарить его, в свою очередь, другому ребенку. Третьего июля папа Лев участвовал по видеосвязи в церемонии вручения Филадельфийской медали свободы, проведенной Национальным центром Конституции в Филадельфии. Принимая высокую награду, Святейший Отец произнес речь, напомнив об основных конституционных принципах, изложенных в Декларации независимости США от 4 июля 1776 года. Как сын этой великой страны, основанной людьми, которые мечтали о свободе и о лучшем мире для себя и для своих детей, я присоединяюсь к вам, чтобы спросить Божьих благословений на будущее Америки. В словах декларации, сказал далее папа, звучит отсылка к закону природы и к Богу природы в качестве основы для утверждения, что все мужчины и все женщины созданы равными, и Создатель наделил их определенными неотчуждаемыми правами, в том числе правом на жизнь, на свободу и на поиск счастья. Хотя это утверждение в декларации вдохновлено иллюминизмом, в конечном счете оно коренится в библейском понимании человека, сотворенного по образу Божьему. Прошло 250 лет, и за это время, отметил папа, Америка стала синонимом свободы, продолжая открывать свои двери потоком мигрантов. Любовь к свободе побудила США в мрачные времена истории – а именно в мировые войны, защищать свободу за пределами своих границ. Вместе с тем, не всегда было легко следовать идеалам свободы и справедливости. И в этом смысле работа продолжается. Каждое поколение призвано вновь и вновь осуществлять мечты основателей. Папа особо остановился на праве на жизнь от момента зачатия до естественного конца. Это право следует защищать всегда, ведь если человеку отказано в праве на жизнь, то ему отказано также в свободе и поиске счастья. За правом на жизнь следует свобода, основанная на способности человека познавать истину и следовать тому, что благо даже высокой ценой. Папа подчеркнул усилия США по продвижению религиозной свободы. Ведь свобода не может не оберегать сокровенную сферу человека, где формируются его убеждения и где совесть руководит его решениями. Первые жители Америки, сказал в заключение папа Лев, принадлежали к разным религиям и говорили на разных языках, но они нашли общую почву и необходимую силу, чтобы устремиться к лучшему будущему. Чтобы нация могла процветать, она должна быть по-настоящему едина. Свою речь Святейший Отец завершил словами: «Бог да благословит Америку».
4: May God bless America. Thank you.
3: В ночь на 1 июля Киев пережил одну из самых тяжелых атак за последнее время. Город подвергся массированному ракетно-дроновому обстрелу, который продолжался до утра и сопровождался разрушениями в жилых районах и жертвами среди мирных жителей. О пережитом рассказал ватиканским СМИ апостольский нунций монсеньор Висвальдас Кульбокас. По его словам, обстрел начался около полуночи и продолжался несколько часов. В Киеве звучали многочисленные взрывы, работали системы противовоздушной обороны, а жители были вынуждены укрываться в безопасных местах по всему городу. Было особенно тяжело, отметил дипломат, когда удары приходились по жилым домам. «Люди уже длительное время живут в условиях постоянной угрозы новых атак», отметил монсеньор Кульбокас. «Многие киевляне 1 июля провели ночь в метро, куда спускались целыми семьями в поисках безопасности. Однако даже там ощущались вибрации взрывов, а с потолков сыпалась пыль, усиливая тревогу и чувство незащищенности». Монсеньор Кульбокас говорил о молитве за всех пострадавших и отдельно за Россию, прося о даре обращения от войны к миру. Он подчеркнул важность молитвы и стремления к миру даже в условиях продолжающихся разрушений и человеческих потерь. О ситуации в Киеве ватиканским СМИ рассказал вспомогательный епископ Киевско-Житомирской епархии монсеньор Александр Язловецкий. По его словам, происходящее он воспринимает как реальность, которая становится по-настоящему суровой. «Как епископ, как священник, я вижу за всем этим духовную реальность, а не только политическую или военную. Я вижу, как демон стремится сделать эту войну еще более масштабной, убивая, лишая мужества, отнимая надежду, вселяя страх в людей», — отметил епископ.

Приближающейся зимой. Молитесь о нас, повторил монсеньор Язловецкий. Ватикан подтвердил финансовую поддержку Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и призвал защитить его миссию. Об этом на заседании специального комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил представитель постоянного наблюдателя Святейшего Престола монсеньор Марко Формика. Он отметил, что в нынешнее время непрекращающихся страданий и глубокой неопределенности эта помощь остается жизненно необходимым источником для поддержки миллионов палестинских беженцев. Иерарх выразил обеспокоенность Ватикана гибелью сотрудников и нападениями на объекты агентства на территориях Палестины, включая школы и другие учреждения, которые служили убежищем для населения. В этой ситуации крайне важно, чтобы доставки гуманитарной помощи не чинились препятствия, особенно в секторе Газа. Подобные действия усугубляют страдания людей, и без того живущих в тяжелых условиях, и представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права. Святейший Престол подтвердил свои финансовые обязательства по поддержке гуманитарной миссии агентства как конкретного выражения солидарности с палестинскими беженцами.

Приходят к Иисусу ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся, а ученики твои не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли сыны чертога брачного скорбеть, пока с ними жених? Но придут дни, когда взят будет от них жених, и тогда будут поститься. И никто не ставит заплату из новой ткани на ветхой одежде. Пришитый кусок ее разорвет, и дыра будет хуже. И не наливают вино молодое в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но наливают вино молодое в меха новые, и сохраняется и то, и другое».

Сестры-братья, читая Священное Писание, мы всегда поражаемся способом и средством сбережения знаний прошлого, которые в то же время имеют неоценимую стоимость и силу для передачи от одного поколения к другому, сообщая о великих открытиях, которые остаются важными и по сей день. Установление отношений с Богом является удивительным благом, которое можно передать тем, кто ищет смысл своей жизни. Но есть и другой способ хранения знаний прошлого, который назовем бесплодным, эгоцентричным, защищающим свои устоявшиеся привычки, недальновидным взглядом на вещи и на весь окружающий мир. Иисус противостоит такому видению мира, считающему свои обычаи, привычки, традиции волей Божьей. Иисус продолжает свой путь. Новое вино Евангелия не может храниться в старых сосудах черствой, неподвижной иудейской традиции. Но будем здесь осторожны, чтобы не совершить ту же ошибку, не путать основные составляющие вероучения, которые неизменны, с обычаями, привычками поведения отдельных служителей. Сегодня, кстати, вспомнить о главных определениях веры в Бога, приводя слова великого мыслителя прошлого Владимира Соловьева, который определил три колонны религиозной жизни человека, которыми являются милостыня, молитва и пост. Кто не молится Богу, кто не помогает людям и не исправляет своей природы воздержанием, тот чужд всякой религии, хотя бы думал, говорил, писал о религиозных предметах всю свою жизнь.

Продолжая, обратим наше внимание на то, что встреча с Богом коренным образом меняет жизнь человека уверовавшего. Это подобно тому, как люди влюбляются, как заключают брачный союз с человеком, в которого безоглядно влюблены. Много раз Священное Писание говорит об отношениях с Богом как о женихе, который берет с собой свою возлюбленную невесту. Поэтому мы не должны воспринимать Бога как равнодушного, непримиримого судью, как какого-то таинственного и непостижимого в своих действиях правителя или хранителя нравственного порядка. Все эти элементы не выглядят убедительно. Попытка сохранить подобную идею Бога и наложить ее на новшество Иисуса – это, так сказать, бесполезное залатывание дыр, как мы слышали в Евангелии. Напротив, давайте облачимся в новую одежду праздника, чтобы понять необычайную новизну, которую пришел открыть нам Иисус Христос. И слишком часто мы, христиане, имеем в своем сердце черствое, старое представление о Боге, которое плохо подходит для провозглашения Евангелия. В молитве будем просить Святого Духа помочь нам изменить нашу жизненную позицию, коренным образом изменить склад нашего ума. Жених с нами. Жизнь превращается в настоящий праздник. Конечно, это не полнота еще, и порой наши дни будут утомительными, печальными. Потребуется больше молитвы, больше поста, но в сердце уже присутствует духовная радость, которую уже никто не может у нас отнять.

0: и в заключение о новизне, которую принес Иисус Христос, как в Его словах, так и в делах, и такой новизны мы не встречаем в Ветхом Завете. С появлением Иисуса в мир вошла истина, мудрость, жизнь. Пришествие Христа сравнивается с вином, символом мессианского всеобщего торжества. Иисус в Кане Галилейской предлагает нам лучшее вино, происхождение которого неизвестно, потому что только Бог предлагает его и предлагает каждому в свой час. Иисус – это новое вино, которое радует сердце Церкви. Иисус предлагает вино спасения. Иисус – это Божий дар всему человечеству. Чтобы понять Иисуса, а точнее, чтобы принять Его, недостаточно того, что было раньше. Человек должен родиться свыше, родиться от воды и духа. Закона Моисеева недостаточно. Необходимо принять заповеди блаженства Иисуса Христа. Да и одного поста будет недостаточно. Нам нужна еще душевная нищета, то есть духовное отношение, располагающее нас к получению чего-то от Бога. Христос – не результат нашей работы, это дар Бога Отца. Христос – не плод наших поисков, а Божье излучение, сияющее на сцене человечества. И да будет так!
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 4 июля, католическая церковь чтит память святой Елизаветы Португальской, будущая святая, дочь короля Педро III, Арагонского и Констанции. В Португалии святую зовут еще «Миротворица» за то, что она помогала помириться королю Динишу с его сыну, поднявшему против него восстание. Елизавета основывала больницы, школы, приюты. Несмотря на то, что король Диниш вел жизнь довольно свободную, она оставалась примером верной жены. После смерти супруга короля Португалии Диниша она вступила в Третий орден францисканцев, жила при монастыре Святой Клары, посвятив себя делам милосердия. Скончалась Елизавета Португальская в 1336 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Витольда Томашевского. Он окончил семинарию и академию в Санкт-Петербурге, служил в Перми и Белоруссии. Арестован в Березине в 1936 году. Дальнейшая судьба неизвестна. «Воспеваю и славлю могущество Твое, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Пастырский визит на итальянский остров Лампедузу, где многие мигранты впервые увидели берега Европы, а другие нашли последнее пристанище после изнуряющего морского пути, папа Лев XIV начал с посещения кладбища. Затем он встретился с теми, кому удалось выжить и начать новую жизнь в Италии. Возле врат Европы, через которые прошел папа, среди встречающих был 11-летний Леонардо де Рек из Ганы. На безупречном итальянском он рассказал свою историю корреспонденту Радио Ватикана. Младенцем Леонардо был спасен у побережья и усыновлен местной семьей. Тогда, в день прибытия на Лампедузу, он лишился всего, его мать погибла. В знак утешения ребенку подарили футбольный мяч, который оставался с ним все эти годы. Леонардо подарил его папе, сопроводив запиской. Он просит подарить его, в свою очередь, другому ребенку. Третьего июля папа Лев участвовал по видеосвязи в церемонии вручения Филадельфийской медали свободы, проведенной Национальным центром Конституции в Филадельфии. Принимая высокую награду, Святейший Отец произнес речь, напомнив об основных конституционных принципах, изложенных в Декларации независимости США от 4 июля 1776 года. Как сын этой великой страны, основанной людьми, которые мечтали о свободе и о лучшем мире для себя и для своих детей, я присоединяюсь к вам, чтобы спросить Божьих благословений на будущее Америки. В словах декларации, сказал далее папа, звучит отсылка к закону природы и к Богу природы в качестве основы для утверждения, что все мужчины и все женщины созданы равными, и Создатель наделил их определенными неотчуждаемыми правами, в том числе правом на жизнь, на свободу и на поиск счастья. Хотя это утверждение в декларации вдохновлено иллюминизмом, в конечном счете оно коренится в библейском понимании человека, сотворенного по образу Божьему. Прошло 250 лет, и за это время, отметил папа, Америка стала синонимом свободы, продолжая открывать свои двери потоком мигрантов. Любовь к свободе побудила США в мрачные времена истории, а именно в мировые войны, защищать свободу за пределами своих границ. Вместе с тем, не всегда было легко следовать идеалам свободы и справедливости. И в этом смысле работа продолжается. Каждое поколение призвано вновь и вновь осуществлять мечты основателей. Папа особо остановился на праве на жизнь от момента зачатия до естественного конца. Это право следует защищать всегда, ведь если человеку отказано в праве на жизнь, то ему отказано также в свободе и поиске счастья. За правом на жизнь следует свобода, основанная на способности человека познавать истину и следовать тому, что благо даже высокой ценой. Папа подчеркнул усилия США по продвижению религиозной свободы. Ведь свобода не может не оберегать сокровенную сферу человека, где формируются его убеждения и где совесть руководит его решениями. Первые жители Америки, сказал в заключение папа Лев, принадлежали к разным религиям и говорили на разных языках, но они нашли общую почву и необходимую силу, чтобы устремиться к лучшему будущему. Чтобы нация могла процветать, она должна быть по-настоящему едина. Свою речь Святейший Отец завершил словами: «Бог да благословит Америку».
4: May God bless America. Thank you.
3: В ночь на 1 июля Киев пережил одну из самых тяжелых атак за последнее время. Город подвергся массированному ракетно-дроновому обстрелу, который продолжался до утра и сопровождался разрушениями в жилых районах и жертвами среди мирных жителей. О пережитом рассказал ватиканским СМИ апостольский нунций монсеньор Висвальдас Кульбокас. По его словам, обстрел начался около полуночи и продолжался несколько часов. В Киеве звучали многочисленные взрывы, работали системы противовоздушной обороны, а жители были вынуждены укрываться в безопасных местах по всему городу. Было особенно тяжело, отметил дипломат, когда удары приходились по жилым домам. «Люди уже длительное время живут в условиях постоянной угрозы новых атак», — отметил монсеньор Кульбокас. «Многие киевляне 1 июля провели ночь в метро, куда спускались целыми семьями в поисках безопасности. Однако даже там ощущались вибрации взрывов, а с потолков сыпалась пыль, усиливая тревогу и чувство незащищенности». Монсеньор Кульбокас говорил о молитве за всех пострадавших и отдельно за Россию, прося о даре обращения от войны к миру. Он подчеркнул важность молитвы и стремления к миру даже в условиях продолжающихся разрушений и человеческих потерь. О ситуации в Киеве ватиканским СМИ рассказал вспомогательный епископ Киевско-Житомирской епархии монсеньор Александр Язловецкий. По его словам, происходящее он воспринимает как реальность, которая становится по-настоящему суровой. «Как епископ, как священник, я вижу за всем этим духовную реальность, а не только политическую или военную. Я вижу, как демон стремится сделать эту войну еще более масштабной, убивая, лишая мужества, отнимая надежду, вселяя страх в людей», — отметил епископ. В этой связи он обратился с призывом к молитве. «Молитесь, молитесь, чтобы эта война закончилась. Не оставляйте нас одних. Если знаете кого-то, позвоните, напишите сообщение, потому что это действительно тяжело». Прилад также рассказал о людях, которые, спасаясь от войны, прибыли в Киев из других регионов, однако для многих испытания продолжились и здесь, с новыми потерями и разрушениями. Он говорит об очень тяжелом опыте и усталости людей, подчеркивая, что даже летом остается тревога перед приближающейся зимой. «Молитесь о нас», — повторил монсеньор Язловецкий. Ватикан подтвердил финансовую поддержку Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и призвал защитить его миссию. Об этом на заседании специального комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил представитель постоянного наблюдателя Святейшего Престола монсеньор Марко Формика. Он отметил, что в нынешнее время непрекращающихся страданий и глубокой неопределенности эта помощь остается жизненно необходимым источником для поддержки миллионов палестинских беженцев. Иерарх выразил обеспокоенность Ватикана гибелью сотрудников и нападениями на объекты агентства на территориях Палестины, включая школы и другие учреждения, которые служили убежищем для населения. В этой ситуации крайне важно, чтобы доставки гуманитарной помощи не чинились препятствия, особенно в секторе Газа. Подобные действия усугубляют страдания людей, и без того живущих в тяжелых условиях, и представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права. Святейший Престол подтвердил свои финансовые обязательства по поддержке гуманитарной миссии агентства как конкретного выражения солидарности с палестинскими беженцами.

Приходят к Иисусу ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся, а ученики твои не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли сыны чертога брачного скорбеть, пока с ними жених? Но придут дни, когда взят будет от них жених, и тогда будут поститься. И никто не ставит заплату из новой ткани на ветхой одежде. Пришитый кусок ее разорвет, и дыра будет хуже. И не наливают вино молодое в мехи ветхие, иначе проливаются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но наливают вино молодое в меха новые, и сохраняется и то, и другое».

Сестры-братья, читая Священное Писание, мы всегда поражаемся способом и средством сбережения знаний прошлого, которые в то же время имеют неоценимую стоимость и силу для передачи от одного поколения к другому, сообщая о великих открытиях, которые остаются важными и по сей день. Установление отношений с Богом является удивительным благом, которое можно передать тем, кто ищет смысл своей жизни. Но есть и другой способ хранения знаний прошлого, который назовем бесплодным, эгоцентричным, защищающим свои устоявшиеся привычки, недальновидным взглядом на вещи и на весь окружающий мир. Иисус противостоит такому видению мира, считающему свои обычаи, привычки, традиции волей Божьей. Иисус продолжает свой путь. Новое вино Евангелия не может храниться в старых сосудах черствой, неподвижной иудейской традиции. Но будем здесь осторожны, чтобы не совершить ту же ошибку, не путать основные составляющие вероучения, которые неизменны, с обычаями, привычками поведения отдельных служителей. Сегодня, кстати, вспомнить о главных определениях веры в Бога, приводя слова великого мыслителя прошлого Владимира Соловьева, который определил три колонны религиозной жизни человека, которыми являются милостыня, молитва и пост. Кто не молится Богу, кто не помогает людям и не исправляет своей природы воздержанием, тот чужд всякой религии, хотя бы думал, говорил, писал о религиозных предметах всю свою жизнь. Эти три основных действия религии так тесно между собой связаны, что одно без другого не имеет никакой силы.

Продолжая, обратим наше внимание на то, что встреча с Богом коренным образом меняет жизнь человека уверовавшего. Это подобно тому, как люди влюбляются, как заключают брачный союз с человеком, в которого безоглядно влюблены. Много раз Священное Писание говорит об отношениях с Богом как о женихе, который берет с собой свою возлюбленную невесту. Поэтому мы не должны воспринимать Бога как равнодушного, непримиримого судью, как какого-то таинственного и непостижимого в своих действиях правителя или хранителя нравственного порядка. Все эти элементы не выглядят убедительно. Попытка сохранить подобную идею Бога и наложить ее на новшество Иисуса – это, так сказать, бесполезное залатывание дыр, как мы слышали в Евангелии. Напротив, давайте облачимся в новую одежду праздника, чтобы понять необычайную новизну, которую пришел открыть нам Иисус Христос. И слишком часто мы, христиане, имеем в своем сердце черствое, старое представление о Боге, которое плохо подходит для провозглашения Евангелия. В молитве будем просить Святого Духа помочь нам изменить нашу жизненную позицию, коренным образом изменить склад нашего ума. Жених с нами. Жизнь превращается в настоящий праздник. Конечно, это не полнота еще, и порой наши дни будут утомительными, печальными. Потребуется больше молитвы, больше поста, но в сердце уже присутствует духовная радость, которую уже никто не может у нас отнять.

0: И в заключение о новизне, которую принес Иисус Христос, как в Его словах, так и в делах, и такой новизны мы не встречаем в Ветхом Завете. С появлением Иисуса в мир вошла истина, мудрость, жизнь. Пришествие Христа сравнивается с вином, символом мессианского всеобщего торжества. Иисус в Кане Галилейской предлагает нам лучшее вино, происхождение которого неизвестно, потому что только Бог предлагает его и предлагает каждому в свой час. Иисус – это новое вино, которое радует сердце Церкви. Иисус предлагает вино спасения. Иисус – это Божий дар всему человечеству. Чтобы понять Иисуса, а точнее, чтобы принять Его, недостаточно того, что было раньше. Человек должен родиться свыше, родиться от воды и духа. Закона Моисеева недостаточно. Необходимо принять заповеди блаженства Иисуса Христа. Да и одного поста будет недостаточно. Нам нужна еще душевная нищета, то есть духовное отношение, располагающее нас к получению чего-то от Бога. Христос – не результат нашей работы, это дар Бога Отца. Христос – не плод наших поисков, а Божье излучение, сияющее на сцене человечества. И да будет так!
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!